Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Радио, канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем до 15 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 6-8. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франс». ООО «100авто48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утро.

0: в центре города. 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Радио 7 на 7 холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем до 15 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 6-8. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто 48».
3: В «Мастер Франс» позвони, «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
1: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Столица, 8 часов утра. С новостями знакомит нас сегодня Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. В Республике Алтай смогут создать и горную зону. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас в России 5 игорных зон, 4 уже созданы в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а еще одна строится в Крыму. Подписанный президентом документ увеличивает число до 6 и разрешает создание игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующие изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документ размещен на портале правовых актов. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. В Москве начался сезон водных прогулок. Арендовать лодки и катамараны, в том числе электрические, можно в 7 зонах отдыха, в частности в парке Горького и музее-заповеднике Царицына. Кроме того, на неделе заработали маршруты переправы. Добраться до Химок теперь можно с Северного речного вокзала. Поездки на теплоходе занимают всего 30 минут. На Москве-реке идут последние приготовления к открытию 4-го регулярного маршрута электросудов. В частности, финальные тесты сейчас проводят на плавучем причале «Лужники». Стал известен прогноз погоды на будущую неделю. Сообщается, что температура воздуха с 4 мая может достичь отметки в 25 градусов тепла. Во вторник, 5 числа, ожидается первая майская гроза с кратковременным дождем. Температура воздуха составит плюс 23-25. Также отмечается, что 9 мая воздух прогреется до 15 градусов. Прогноз предварительный. Ну а ранее синоптики сообщили о наступлении метеорологического лета в Москве. Сегодня в столице ожидается до 20 градусов тепла. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
4: Диана, спасибо большое. Это «Радио 7», третий день майских праздников. Добро пожаловать в воскресное утро. Начинаем день в компании любимых исполнителей, среди которых дальше «Абба», «Тедди Свимс» и прямо сейчас «Lighting Seeds». Доброе утро.

В воскресном эфире «Шаде». Сегодня уже 3 мая. Наконец-то тепло стало в городе на Семи Холмах. И как уже Диана нам в новостях рассказывала, в ближайший вторник в Москве ожидается гроза. Она станет первой в столичном регионе с начала года. Но, несмотря на грозу, температура воздуха 5 мая составит до плюс 25 градусов. Как говорил классик, люблю грозу в начале мая. Вот, ждем. А из музыки дальше у нас Art of Noise, Дженнифер Лопес и Эдвин Коллинз. А сразу после на Радио 7 не пропустите гороскоп. Уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаком огня сегодня придет ясное понимание, в каком направлении двигаться дальше. Овны, львы и стрельцы, не упустите этот важный внутренний прорыв. Знаком Земли преподнесут приятный подарок или комплимент, который очень порадует. Тельцы, Девы и Козероги, не преуменьшайте свое обаяние и заслуги. Знаки воздуха. Звезды помогут успешно завершить то, что вы откладывали всю неделю. Близнецы, Весы и Водолеи смогут в спокойном режиме запланировать дела на следующие дни. Знаки воды. День принесет глубокое внутреннее удовлетворение и ощущение правильности происходящего. Раки, скорпионы и рыбы, наслаждайтесь этим состоянием.
0: Радио 7. Реклама. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

Dancing in the Moonlight на Радио 7. Трудно поверить, но песня уже 26 лет. И прозвучала она когда-то в саундтреке к фильму «Спеши любить» в романтической комедии, передавая позитивное летнее настроение. И, кстати, это кавер. Оригинал исполняла группа King Harvest в далеком 72-м году. И звучит оригинал примерно так же, как и версия Top Loader. Скоро послушаем Take That и Глена Мадейроса, а под занавес музыкального часа поставим Элли энд Эйджи из нашей танцевальной коллекции. В Москве 8 часов 44 минуты. Доброе утро!

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы, а? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7».
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем до 15 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 6-8. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в Мастер Франс по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. Мастер Франс.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 утра. Далее на Радио 7 новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Объединенные Арабские Эмираты полностью открыли воздушное пространство. Власти сняли введенные ранее ограничения на полеты, сообщило Главное управление гражданской авиации страны. При этом, как отметили в ведомстве, будет проводиться непрерывный мониторинг для обеспечения безопасности полетов. Эмираты закрывали воздушное пространство после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Ограничения действовали из-за ударов беспилотников по территории страны. Сейчас между США, Израилем и Ираном действует перемирие. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров сторон. 20 апреля ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты сняла Росавиация. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которое обеспечит защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. Санкт-Петербург вошел в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в эти майские праздники в городе на Неве в среднем берут по 5 500 рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800 рублей. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в Майске названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800 рублей. Как отмечают аналитики, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. При этом цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. Громкие песни под гитару могут обернуться штрафом. Юристы поясняют, в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23 часов до 7 утра. И в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан. Так, в Москве штраф для физических лиц составляет от 1 до 2 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается.
4: Но смотря какие песни, да? Мне кажется, за какие-то можно штрафовать, а за какие-то нельзя.
5: Стинга, например, да?
4: Стинга можно, без штрафа.
5: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем чудесного дня.
4: Спасибо, Диана. И до встречи через час. Сегодня уже 3 мая. Добро пожаловать в воскресное утро, где дальше у нас Adele Spice Girls, а сначала Марк Энтони.

Лени Кравец. «Утро пораньше» читал не так давно его интервью, где он рассказывал, что получил свою первую гитару в подарок в 10 лет и что в детстве украшал комнату плакатами Джимми Хендрикса и Лед Зеппелин, мечтая о пространстве, в котором мозг будет настроен на творчество. Сегодня его компания «Кравец Дизайн» сотрудничает с такими брендами, как «Дон Периньон», «Лейка» и «Ролекс», и производит буквально все от мебели до солнцезащитных очков. Живет он на 3 города, квартира в Париже в 16 округе, самое личное и эклектичное пространство Багамы, где он обожает готовить, и ранчо в Бразилии. И все эти места питают его творчество совершенно разными культурами и настроением. В общем, классно быть Лени Кравицем, я тут подумал. Скоро Майкл Джексон присоединится к эфиру, а еще быстрее у нас Ферги.

Эния. Секундами ранее, на календаре 3 мая, воскресенье, и сегодня оказывается День кондитера. Всех причастных от всей души поздравляем. Также сегодня Международный день солнца. Вот заметили, как в Москве солнечно, а все это не просто так. А еще сегодня Всемирный день свободы печати. В истории этот день запомнился тем, что в 1494 году мореплаватель Христофор Колумб открыл остров Ямайка. В 1904 в США была запатентована механическая письменная ручка Паркер, а в 1957 году в СССР принято решение о преобразовании колхозов в совхозы. Все эти события произошли 3 мая в разные годы. Вы слушаете «Радио 7», я Евгений Водян, ваш ведущий на праздники и выходные дни. Доброе утро. Дальше поставим «The Weeknd», а сразу после у нас «Beatles».

0: Let It Be на Радио 7. Классика на все времена. Она, кстати, стала последним синглом, выпущенным до фактического распада Beatles, но в историю современной музыки композиция вошла не только по этой причине. Песня заняла первые места в чартах многих стран, до сих пор входит в различные рейтинги лучших песен и просто является любимой многих поклонников ливерпульской четверки. А фактически Let It Be была записана еще в январе 69-го, но никто не думал, что она может стать последней у Битлов. Гвен Стефани и Army of Lovers услышим через пару-тройку минут, а пока что за акция «Поющие мосты» расскажет Ольга Яковина.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. В мае в Петербурге начинается новый сезон одной из самых впечатляющих городских летних акций – «Поющие мосты». С мая и по сентябрь развод знаменитого Дворцового моста в северной столице по пятницам, выходным и праздникам сопровождается светом и музыкой. Традиция родилась ровно 10 лет назад, в 2016 году. Сначала Дворцовый мост разводили под произведения композиторов, чья жизнь и судьба связаны с Петербургом. А 4 года спустя дополнительно стали использовать поднятые пролеты моста как экран для тематических световых проекций. Композиции и сюжеты самые разные – от классики до джаза. А светомузыкальные представления посвящены важным датам и юбилеям, знаменитым жителям Петербурга, его знаковым достопримечательностям и символам. В прошлом году, например, в годовщину гибели Виктора Цоя над мостом звучали симфонические версии его известных хитов. А в «Ночь поэзии и музыки» песни на стихи Сергея Есенина в исполнении Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева. Программа нового сезона «Поющих мостов» еще не заявлена, но обещают много новых сюрпризов. Любоваться и слушать, кстати, можно совершенно бесплатно. Зрители обычно собираются на набережных или на борту корабликов, которые специально приходят к Дворцовому мосту, открывая туристам самые выгодные ракурсы. Обычно акцию начинают где-то в середине мая, к началу «Белых ночей». Но в этом году сезон решили открыть необычно рано, уже 1 мая. Шоу начинается в 1 час 5 минут и длится минут 5-10. Но подходить лучше заранее, примерно за час, потому что эти концерты всегда собирают очень много слушателей.
1: «Вояж» только на Радио 7. Реклама. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
3: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: my way. Внимание! Говорит агент Радио 7. У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем до 15 градусов тепла, ближайшей ночью плюс 6-8. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в Мастер Франс по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. Мастер Франс.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 утра. Прямо сейчас на Радио 7 новости. В студии уже появилась Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Теперь в списке 363 позиции, указано в приказе Минтруда, который вступил в силу с сегодняшнего дня. Ранее в реестре находилась 271 профессия. Новыми стали травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, настройщик пианино и рояли, токарь, электрик, зоолог, синоптик и другие. В документе также перечислены организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. Сообщается, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора рабочих профессий, должностей, служащих и тарифных разрядов. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативы, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Введение безвизового режима между Россией и КНР вызвало интерес у россиян к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых школ онлайн вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах на 60%. В топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей и разговорники. Всего с начала года на материалы для изучения китайского языка было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также россияне стали больше интересоваться историей, культурой и традициями Китая. Московский мотофестиваль состоится 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он пригласил всех представителей мотосообщества отметить начало нового сезона. Он будет 14-м по счету. Столичные власти поясняют, ежегодный фестиваль – отличная возможность напомнить участникам мотосообщества о соблюдении правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах. Мероприятие посвятят году единства народов России. Ожидается, что в нем примут участие тысячи мотоциклистов, которые проедут колонной по дорогам столицы. Жень, ты как главный мотоциклист нашей радиостанции примешь участие?
4: 16-е, это же суббота.
5: Да.
4: А это значит, мы с тобой в эфире будем.
5: Еще лучше.
4: Ну, значит, мод-фестиваль у нас во дворе пройдет на двух человек.
5: А, вот красиво.
4: Я и ты, хороший такой мод-фестиваль, маленький, уютный.
5: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
4: Благодарим наших журналистов и переходим к музыкальной части воскресного эфира. Desireless, Оливия Дин и Брайан Адамс далее у нас запланировано. А еще в этом часе будем дарить подарки. Подробнее расскажу через несколько минут.

На радио 7 Blue в Москве 10 часов 17 минут. И настало время для подарков. Как и обещал в начале часа, я хочу подарить кому-то из вас сумку Crossbody от радио 7. Она стильная, удобная и красивая. Подходит как мужчинам, так и женщинам. И вам такая точно пригодится. Я с радостью вручу ее тому или той, кто сможет правильно ответить на вопрос быстрее всех. 3 мая в 1904 году в США запатентовали механическую письменную ручку Паркер. Реклама ручки Паркер начала 70-х прошлого века привлекла особое внимание физиков, математиков и химиков. Из-за чего? По задумке авторов, ручкой Паркер писалась формула. Этот набор знаков многих заинтересовал. Люди стали массово обращаться в компанию с просьбой объяснить формулу. Как вы думаете, что это была за формула? Варианты ответов. Уравнение, которое выглядело убедительно, но ничего не означало. Формула напитка, или же это была формула Эйнштейна? Ваши сообщения с вариантами ответов жду в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто справится с вопросом, получит подарок — сумку Crossbody от Radio 7. Удачи!

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Меланхоличная композиция «Аллилуйя» обрамляет одну из самых сильных сцен мультфильма. Пока Шрек грустит на своем болоте, Фиона примеряет свадебное платье, мечтая оказаться где угодно, только не в замке лорда Фаркуада. Параллельный монтаж без лишних слов показывает, оба героя глубоко несчастны и не могут перестать думать друг о друге. С этой записью вышла любопытная путаница. В самом мультфильме мы слышим кавер-версию Джона Кейла, а на официальном диске с саундтреком — голос Руфуса Уэйнрайта. Всему виной сложные юридические игры между лейблами. Так или иначе, именно с помощью «Аллилуйя» нам доказали, что даже сердце Огра может быть разбито.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Серега, привет. Чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
3: И как? Выгодная покупка?
4: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
3: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
3: Шинторг. Гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
5: Радио 7.

Джастин Тимберлейк. Секундами ранее. И давайте узнаем, кто получит подарок кроссбоди-сумку от Радио 7. Условие было ответить на вопрос правильно раньше всех. 3 мая в 1904 году в США запатентовали механическую письменную ручку Паркер. Реклама ручки Паркер начала 70-х годов прошлого века привлекла особое внимание физиков, математиков и химиков. Из-за чего? По задумке авторов, ручкой Паркер писалась формула. Этот набор знаков многих заинтересовал. Люди стали массово обращаться в компанию с просьбой объяснить формулу. Как вы думаете, что это была за формула? Так звучал вопрос. Варианты были уравнение, которое выглядело убедительно, но ничего не означало. Формула напитка или же формула Эйнштейна. И правильный ответ. Авторам рекламы пришлось признаться, что знаки и цифры на экранах — формула мартини. 3,5 части джина и 1/2 части вермута с добавлением 4 кубиков льда. Алкоголь, кстати, вредит здоровью, спешу напомнить. А нашу победительницу зовут Ольга из города Коломна, 3752, последние цифры номера. Ольга, мы вас поздравляем и дарим вам сумку кроссбоди от Радио 7. Красивая, удобная и стильная. Носите с удовольствием.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сколько стоил обед в 1820-е годы? Ресторанов еще нет, обычный день. Знать хочет пустить пыль в глаза. Прием на дюжину человек. Итак, меню. Закуски. Паштет из печени налима с трюфелями, икра паюсная черная, малосольные огурчики, моченые яблоки, соленые грибы, несколько видов водки и домашних настоек. Первая подача. Консоме, прозрачный мясной бульон, с пирожками-растягаями, с физигой. Ботвинья, полная на шампанском, с осетриной и раковыми шейками. Летнее меню. Вторая подача. Стерлядь паровая под соусом из шампанского, кулебяка на четыре угла, с мясом, грибами, рисом и рыбой. Третья подача. Жаркое. Ростбиф из говяжьей вырезки, рябчики, жареные с брусничным соусом. Гарнир – жареный картофель, спаржа под голландским соусом. Четвертая подача. Десерт. Блан-манже миндальное, парфе кофейное, свежие фрукты, кофе, дижестивы или ликеры. Услуги повара-француза, если своего в штате нет, это 10-25 рублей. Лакеи по 2 рубля за человека. Отопление, дров рубля на 3, свечей на 5 рублей. Октет, квартет, ну или трио, проезжих музыкантов 10-20 рублей. Для понимания уровня цены, зарплата рабочего на фабрике в 1820-е годы это 16 или 28 рублей в месяц. Угол в Москве, койко-место, 8 рублей в месяц. Стоимость лошади – 25-40 рублей. Стоимость крепостной девицы 20-25 лет – 15-35 рублей. Стоимость крепостного – 100, ну это обычный. 150-200 – мастер. Курица живая – 70 копеек серебром. Шампанское «Вдова Клико» – от 6 до 8 рублей за бутылку. Водка – по 2 рубля за штоф. Вино – по 3 за бутылку. Говядина вырезка – по 40 копеек за фунт. А миндаль для блан-манже по 80 копеек за ту же меру. Стерлядь от 2-3 рублей до 15 за роскошные экземпляры для банкетов. Икра черная паюсная 2,5-3 рубля за фунт. Рябчики по рублю за пару, а там и есть нечего. Ананас до 10 рублей серебром. В общем, не буду вас томить. Возьмешь технологическую карту, все пересчитаешь, и становится понятно, что вечеринка вторника в обычном доме московской знати влетала в копеечку. От 160 до 180 рублей серебром. Но тогда многие платили банковскими ассигнациями, что означает, что сумму надо умножить на 3,78. То есть обед обошелся бы почти в 500 рублей. Доход Александра Сергеевича Пушкина с имения составлял 2370 рублей в год, без закладных. А это значит, что Александр Сергеевич закатить подобный обед смог бы, ну в смысле на свои, где-то не чаще, чем раз в месяц. При условии, что ничего бы не покупал и ни на что бы не тратился. Чтобы понять, сколько это сегодня, умножьте на 7,5 тысяч. Да-да, 1 миллион 275 тысяч. Потрачен во вторник вечером. Ну или около того. Где на такое взглянуть? Не знаю. Любой особняк после пожара 1812 года. Включите фантазию. А лучше порадуйтесь, что ананасы больше не экзотика.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама.
2: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б. Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
3: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
6: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 11 утра. На Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Игорная зона будет создана в Республике Алтай. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Благодаря новой игорной зоне появится около 1000 новых рабочих мест. Кластер сможет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Сейчас в России работают 4 игорные зоны на Кубани, в Приморском крае, в Алтайском крае и в Калининградской области. Также глава государства подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Теперь таможенники смогут пресекать работу дронов в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Еще подписан закон о ратификации соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве и закон, запрещающий созданное искусственным интеллектом изображение людей в агитации. Этим документом устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением нейросетей. Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информсистему. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Впрочем, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако Миноборнауки считает, что вскоре они уйдут в прошлое. Рабочий день 8 мая будет сокращенным. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, уточнила парламентарий. Майские праздники в этом году будут самыми короткими за последние 8 лет. На продолжительность повлияло количество праздничных дней в новогодние каникулы. Но и синоптики рассказали о прогнозе погоды на 9 мая. Специалисты отметили, что июньской жары в День Победы не ожидается. Отмечается, что в Центральном на России будет 10-15 градусов тепла. Также синоптики предупредили о возможных осадках. Между тем, уже сегодня в столичном регионе потепление ожидается до плюс 20 градусов. Это Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
0: Благодарим наших журналистов. Вы слушаете Радио 7. Приятная и качественная музыка в эти майские праздники. Тейлор Свифт, Гарбич и Робби Уильямс первые в этом часе.

Тони Хейс Джесс в нашем эфире. А тем временем финские инженеры разработали интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами. Они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Разработчики воссоздали VR-финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером. Если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляется пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модулей возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара. Звучит, конечно, прикольно, но неужто кто-то променяет настоящую баню или сауну на виртуальную? Из музыки дальше Lady A, а затем продолжение нашего специального уикенда.

Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Должен сказать, что аниматорам Шрека пришлось много работать с грязью. Точнее, всерьез озаботиться ее реалистичной физикой. Подготовка к съемкам напоминала, безумный эксперимент, что ли. Арт-директор отправился в Южную Каролину, чтобы изучить настоящие болота, и там за ним погнался аллигатор. Сами аниматоры в студии буквально принимали грязевые ванны и снимали, как субстанция стекает по телу. Должен сказать, это очень приятно. А чтобы понять, как ведут себя разные текстуры, команда часами замачивала печенье в молоке. Гадость какая. Это привело к тому, что для сцены, где Шрек принимает грязевой душ, пришлось написать уникальный код. Программисты месяцами бились над тем, чтобы грязь в кадре вела себя реалистично, была одновременно густой, тягучей и правильно липла к коже огра. Фактически этот эпизод продвинул компьютерную графику вперед сильнее, чем многие боевики того времени. Привет! Я Шрек! Это мой уикенд на Радио 7.

Реклама. Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

Идеальная музыка — это тишина. А музыканты занимаются созданием красивой рамки вокруг этого совершенства. А даже у посредственного стихотворения есть шанс стать прекрасной песней, если музыка вдохнет в него жизнь. Так говорил Стинг. Как вы могли догадаться, скоро поставим Beach Boys и Дайда. Сначала у нас Росана. В Москве 11 часов 39 минут. Вы слушаете Радио 7.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
5: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405. «Сервис Парк». Когда с немцем что-то не так. 505-405.
6: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
7: Так что на ужин-то?
6: Ничего на ужин.
7: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
8: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
9: Парсервис. ОКРН 117-482-742-20.
10: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уин Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4912+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полдень. С выпуском новостей на Радио 7 Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Аптеки на колесах появятся в России. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он стартует 1 сентября и продлится 3 года. Регионы в рамках проекта смогут закупать автомобили и запускать собственные маршруты. Это особо важно для жителей небольших сел и деревень, где нет аптек, и для покупки медикаментов приходится ехать десятки километров. В эксперименте не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, в аптеках на колесах можно будет продавать не все лекарства. Среди исключений психотропные и сильнодействующие препараты, средства с высоким содержанием спирта и медикаменты, которые требуют особых условий хранения. Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты. Максимальный срок заключения составляет 3 года. При наличии отягчающих обстоятельств он может быть увеличен до 5 лет. Предусмотрены штрафы до 3 миллиона рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные или принудительные работы. Ранее юристы рассказали, как нельзя носить георгиевскую ленточку. Размещение георгиевской ленты на собачьих ошейниках или ручках автомобилей может повлечь ответственность, поскольку это противоречит статусу символа воинской славы. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах. Минпросвещение ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул, но школы сохраняют право на локальные. Корректировку графика. Россияне планируют летний отдых заранее, путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки. Аналитики выяснили, в летний период горизонт планирования достигает 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней. Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках. За последние 5 лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился с 80 дней до 15. При этом большая часть билетов по-прежнему оформляется в самый последний момент. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
0: Диана, спасибо большое. Это «Радио 7» на Семи холмах. Эфир выходного дня. Майские праздники с музыкой на все времена. Дальше Foreigner и Бритни Спирс, а прежде много-много-много любви от Wet, Wet, Wet. Love is all around.

А это Сия, которая, как пишут, будет платить по 40 тысяч долларов алиментов бывшему мужу, причем каждый месяц. Также бывшие супруги договорились об условиях опеки, они будут совместно принимать решения, а праздничные дни разделят между собой. Ханука и Денеца останутся за Дэном, так зовут ее бывшего. Тогда как Рождество, Пасха и День Матери за Сия. Безусловно, многие в комментариях к новости пишут, мол, хорошо, мужик устроился. Но непонятно, почему именно певица платит. Эти подробности почему-то не раскрываются. А сейчас раскроем подробности музыкального характера. Скоро Уитни Хьюстон, а уже сейчас Фил Коллинз на Радио 7.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: В 2001 году постмодернистский мультфильм про живущего на болоте Огра был отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. К тому моменту анимацию не пускали в главный конкурс Канн целых 48 лет. Шрек оказался в одном списке с глубокомысленными драмами от мэтров мирового кино. После финальных титров зал взорвался овациями. Именно триумф в Каннах окончательно доказал. Эпоха, когда мультфильмы считались вторичным жанром, официально окончена. Впоследствии дерзкий Огр сорвал кассу, забрал первый в истории Оскар за лучший анимационный фильм и заставил дом Микки Мауса кусать локти. Месть Джеффри Катценберга своему бывшему боссу из студии Disney удалась и стихийно превратилась в нечто большее. Настолько глобальное, что даже 25 лет спустя мы готовы пересматривать историю о «Зеленом великане» и с удовольствием ждем ее продолжения.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
4: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».

0: подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
3: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00. Радио 7.

0: На радио 7 Блонди, 12:40 в Москве. И если вдруг еще не слышали, всем известная американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон заявила, что не готова снова жить в одном доме с мужчиной. Она подчеркнула, что сейчас для нее гораздо важнее воспитание детей. В то же время артистка признала, что дети с энтузиазмом воспринимают ее романтические отношения и призывают ходить на свидания. Шарлиз говорит: «Я не думаю, что когда-либо смогу жить с кем-то вместе. Может быть, это изменится, когда дети вырастут и уедут. Поэтому, если вы мечтали жить с Шарлиз Терон под одной крышей, не все так просто. Есть нюансы». К музыке хорошей скоро вернемся, а сначала Ольга и Карина расскажут кое-что интересное про город Хива.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. Из всех древних городов Узбекистана лучше всех сохранила свой исторический облик Хива. Столица древнего Хорезма, по легенде, заложенная сыном Ноя Симом, в свое время стала первым в Центральной Азии объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город Хивы и Чанкала до наших дней сохранил свой средневековый вид и планировку. Это настоящий лабиринт с узкими переулками и глинобитными домиками, обнесенный крепкими стенами. Когда гуляешь по нему, только спутниковые тарелки на крышах и смартфоны в руках у людей напоминают, какой нынче век. Но в последнее время в старых зданиях стали открываться современные комфортные отели, музеи и культурные центры. Пару лет назад для экскурсий по старому городу Хивы выпустили приложение с дополненной реальностью и иммерсивный аудиогид-спектакль. А начиная с нынешней субботы, добраться в Хиву из Ташкента можно будет на новеньком скоростном поезде, который носит имя легендарного хорезмского шаха Джалалиддина Мангуберди. Современный состав с удобными креслами, кондиционерами, розетками и Wi-Fi будет долетать из столицы Узбекистана до Хивы всего за 7 часов. Это вместо прежних 14-15. А по дороге он будет делать остановку в Ургенче. Так что заодно можно будет посмотреть и еще один древний город, которому обычно достается куда меньше внимания туристов, чем он заслуживает. Ну а в будущем скоростной маршрут планируют протянуть и до Нукуса, что сделает доступным для туристов знаменитый музей современного искусства имени Савицкого, который называют «Лувром в пустыне». Так что теперь даже за короткий приезд в Узбекистан можно будет успеть увидеть очень многие. И это отличные новости, ведь страна невероятно интересная. Ну, приедете, сами увидите.
1: Вояж только на Радио 7. Реклама. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.
3: Куда идем?
4: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей и порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
4: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
3: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
4: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
5: Компания Беликов. Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 39 01 29. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списание долгов принимается.
6: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
7: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Успех.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В понедельник в Липецке ожидается солнечная, теплая погода без осадков. Ближайшей ночью плюс 6-8, завтра до 19 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Москве 13 часов.

Сегодня 3 мая, а уже с завтрашнего дня на Радио 7 начинается новая игра «Тайная персона». Мировые звезды, чьи имена известны миллионам, попытаются скрыться от ваших острых взоров, чуткого слуха и блестящей дедукции. Ваша задача — рассекретить тайную персону. В течение дня связной Радио 7 будет передавать 7 особых примет. Фрагменты досье, зашифрованные сигналы и важные улики. Собирайте информацию, сопоставляйте факты и выходите на след. Каждый вечер в 17:00 Олег Машков будет подводить итоги дня. После условного сигнала отправляйте ему имя тайной персоны через конверт на нашем сайте. Слушатель, приславший правильный ответ 7-м, получит награду за успешно проведенную операцию, набор детективных книг и фирменную экипировку секретного агента Радио 7, брендированный свитшот. Участвуйте и выигрывайте!

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: В 1994 году Дисней со скандалом покинул Джеффри Катценберг. Он буквально вытащил дом Микки Мауса из кризиса, но председатель компании Майкл Эйснер отказался давать Катценбергу повышение. Уходя, Джеффри пообещал уничтожить монополию Дисней и основал DreamWorks. Шрек стал главным оружием. В мультфильме методично высмеивались все стереотипы диснеевских сказок. Вместо прекрасного принца – вонючий огр. Вместо поющей принцессы – боевая женщина, побеждающая разбойников. А главный злодей лорд Фаркуад, кстати, подозрительно напоминает Майкла Эйснера. Катценберг перенес на экран все свои знания о внутренней кухне главного конкурента и накопившиеся претензии к Дисней. Впоследствии именно это поможет мультфильму про зеленого великана обрести свой нынешний статус.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Реклама.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косырёвского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие цены.
5: Подробности у продавцов магазина.
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные «Beautiful Boys», харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.

0: хотят.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

Мэл Си. В финале моей эфирной смены сегодня я, Евгений Водян, благодарю вас за компанию в эти майские праздники, часть первая. Встретимся уже во второй серии больших майских выходных. Далее в эфире «Музыка на все времена». Это любимые песни от лучших мировых артистов. И все это 24 часа в сутки, а также 7 дней в неделю. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В пелене ушедших дней довольно часто высвечиваются некие блистательные фигуры, мимо чудачеств которых пройти решительно невозможно. Вот, например, Прокопий Акинфеевич Демидов. Владелец нескольких усадеб, ботаник, меценат и богатый, как крест, человек. Когда императрица ему сделала замечание, что он ездит на неподобающем выезде, то есть запрягает в карету восьмерку лошадей попарно, что было позволено только императрице, он взял и стал запрягать 12, 4 тройки. Ну а что, с ветерком ездил. В другой раз, когда к нему повадились московские дамы воровать цветущие розы редких сортов, он раздел своих садовников и, вымазав их мелом, весь сад уставил живыми скульптурами. Когда воровки пытались сорвать цветок, фигуры приходили в движение. Понурги, приапы и фавны напугали немало посетительниц нескучного сада. Он тогда принадлежал Демидову. Другой раз он искал охотников озолотиться. На спор предлагал пролежать в его доме на спине год. Если бы кто выдержал испытание, получил бы несколько тысяч рублей. Но если нет, был бы порот кнутом и выгнан с позором. Пара героев с честью выдержали испытание. Однажды пришла к нему просительница-старуха, которая клянчила 1000 рублей. Но, ссылаясь на возраст, просила о невозвратной помощи. Колоссальные деньги. Так она его достала, что он предложил ей выдать 1000 рублей с условием, что медной монетой отсчитает и унесет сама. За раз. Жадная старуха не распознала подвоха и принялась отсчитывать деньги. На сегодняшние деньги по покупательной способности это несколько миллионов рублей. Одна медная копейка весила около 20 граммов. Пятачок чуть побольше. Старуха сидела, считала, Прокопий Демидов ей всячески мешал. Когда через несколько дней сумма была набрана, стало понятно, что старушке не унести этих денег. Вес составлял около 2,5 тонн. Так и не получила невозвратный кредит. Демидов жил в Нескучном, где у него было несколько оранжерей, и где он особенным образом спланировал террасы, чтобы хорошо росли растения. Кстати, саженцы деревьев ему привозили из города Соликамска, где его брат держал первый частный ботанический сад в России. Но у Демидовых было еще несколько владений в Москве, самые знаменитые из которых в Большом Толмачевском переулке. Тут редчайшей красоты ограда, изготовленная в начале 18 века на чугунолитейных предприятиях Демидовых. Сюда ее принесли от другого дома Прокопия. Но, на мой взгляд, этот перенос к лучшему. Так сохранился уникальный артефакт. И рисунок ограды мне говорит и о возможностях Демидовых, и об их чудачествах. Уйдите рядом, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Кто сказал, что в эфире должны быть только принцы? А? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Песня Данны Гловер «It's You, I Have Loved» стала музыкальным ДНК Фионы. Композиция намеренно написана в стиле классических диснеевских баллад. Это тонкий ход создателей – взять форму принцессиной песни, но дополнить абсолютно антидиснеевским посылом. Ведь главная героиня обрела не красоту, а истинное счастье. Иронично, что после выхода мультфильма композиция стала невероятно популярной на свадьбах. Несмотря на то, что «Шрек» — это комедия с шутками про грязь, пример Даны Гловер доказал — даже в самой циничной истории есть место трогательной музыке.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на «Радио 7».

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв», Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
4: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской, 66Б. Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
5: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.
6: Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
4: Ну так что на ужин-то?
3: Ничего. Ничего на ужин.
4: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
5: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
6: Парсервис. УКРН 117-482-700-42-20.
7: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
8: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
15: Успел.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7.

0: Москве 15 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Открывающая сцена мультфильма под All-Star группы Smash Mouth давно стала самостоятельным интернет-мемом. А ведь изначально песню совсем не планировали оставлять. Заглавной темой должна была стать «Stay Home» группы Self. Трек от Smash Mouth использовали как временную затычку для монтажа. Но когда директор DreamWorks Джеффри Катценберг увидел, как тест группы реагирует на All-Star, убрать ее он просто не смог. Интересно, что гитарист Smash Mouth Грег Кэмп задумывал эту композицию как нечто поддерживающее для всех подростков, которых обижают сверстники. И то, что песня засияла в мультфильме о принятии себя, как нельзя лучше подчеркивает ее жизнеутверждающий посыл.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио

0: Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Серега, привет, чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
3: И как, выгодная покупка?
4: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
3: А я тебе что говорил, надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и главное, ждать не надо.
3: Шинторг, гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Кто сказал, что в эфире должны быть только принцы? А? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7».
2: Реклама.
3: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
4: Куда идем?
5: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
4: Серьезно? А пицца?
5: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
4: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
5: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
6: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.
7: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
8: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500-553. Пора быть у руля.
1: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Траумель.
4: Траумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: Успел.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В понедельник в Липецке ожидается солнечная, теплая погода без осадков. Ближайшей ночью плюс 6-8, завтра до 19 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс», ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. Зов.
4: На радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Группа Eels записала композицию «My Beloved Monster» еще до того, как молодая студия DreamWorks начала работать над Шреком. В песне рассказывается о чувстве к тому, кого окружающие не принимают. Лирические герои нежно называют свою половинку тем самым монстром, который защищает от всех жизненных невзгод. «My Beloved Monster» настолько удачно совпал с историей любви Шрека и Фионы, что его добавили в культовую романтическую сцену с надуванием лягушки и змеи. Песня идеально подчеркнула посыл мультфильма, а еще уберегла Марка Эверетта, лидера группы Eels, от незавидной судьбы бедного инди-музыканта. Гонорар за Шрека позволил ему много лет заниматься творчеством, не задумываясь о финансах.
0: «Привет! Я Шрек!» Это мой уикенд на Радио 7.

0: Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Движок, дешевые шины.
4: Движок, дешевые шины.
5: Движок, дешевые шины.
6: Движок, дешевые шины.
4: Движок, дешевые шины.
7: Движок, дешевые шины.
8: Движок, дешевые шины.
9: Движок в районе Петровского рынка, улица 50 лет НЛМК 2Е и поперечный проезд 1В. Телефон 37-01-10. Дешевые шины.
10: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б.
11: Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
12: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
13: Салон платьев для невест «Катрин».
14: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
15: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.
2: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Мы привыкли считать, что праздник 1 мая – это какое-то советское изобретение. Но на самом деле радостно отмечать приход майских дней издревле было принято у многих народов мира. Только, конечно, не в честь солидарности трудящихся, а в честь возвращения солнца, теплых дней и прочих поводов для радости. У древних кельтов тоже был свой первомай – Белтейн. И его в Шотландии и Ирландии до сих пор отмечают весьма зажигательно. В прямом смысле слова. Раньше в этот день было принято тушить все огни в домашних очагах и вместо них возжигать два больших костра на вершине ближайшего к деревне холма. Сначала вокруг них водили хороводы, затем между огнями прогоняли скот и проводили детей. Ну а сильные и молодые через костры, ясное дело, прыгали сами. После чего каждая семья брала из общего кострища ветки и угли и заново разводила домашний очаг. Выходило, в общем, этакое огненное обнуление с перезагрузкой. В наши дни, конечно, домашние огни никто не гасит. Зато в Эдинбурге в ночь с 30 апреля на 1 мая устраивают грандиозный огненный фестиваль. Он проходит на историческом холме Калтон-Хилл над городом, куда с наступлением вечера отправляется факельное шествие с барабанами и волынками. Его участники жонглируют огнем и наряжаются в самые причудливые и непременно красно-белые костюмы. А на вершине холма начинается масштабное представление с огненным шоу, в ходе которого танцоры, музыканты и артисты отмечают символическую победу майской королевы и символа лета зеленого человека над зимним королем. Ну а затем зажигаются костры и начинаются танцы до утра. Первомайский шашлык вот только на большом огне никто не жарит. И, пожалуй, это единственный недочет праздника.
0: «Вояж» только на Радио 7. Реклама.
2: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
3: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев.
4: Какая нежная любовь!
3: Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру.
5: Без возрастных ограничений. 2026 год.
0: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
7: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 17 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Песню «I'm a Believer», ну, вы понимаете, у меня не очень хорошо с английским, выбрали для Шрека из-за первой строчки. Сейчас перейду. «Я думал, любовь бывает только в сказках». Примерно так. Она идеально обыгрывала сюжет мультфильма, который ломал каноны классических диснеевских историй. Изначально планировалось использовать оригинал «The Monkees», но продюсер Джеффри Катценберг хотел адаптировать музыку для современной аудитории, поэтому заказал кавер у Smash Mouth. В итоге группа записала сразу две версии. Первая — бодрый поп-радиомикс, который мы слышим в фильме. Вторая — более медленная, с длинным вступлением. Да, любопытно, что в самом мультфильме песню исполняет еще и Эдди Мерфи в образе осла. Позже эстафету «I'm a Believer» подхватила группа «Wizard» и записала свою версию для четвертой части «Шрека». Но именно кавер «Smash Mouth» остался в истории как музыкальный символ победы «Огра» над большими корпорациями. Привет, я Шрек, и это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Серега, привет. Чё хмурый такой?
4: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
3: И как? Выгодная покупка?
4: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
3: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
4: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
3: Шинторг. Гарантия низкой цены.
5: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
6: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
7: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. У меня в библиотеке есть замечательная книжица «Москва в планах» 1929 года издания. Это свидетель эпохи. На дворе НЭП, последний год. И в Москве уже несколько лет как работают таксомоторы Москомтранса и Госавтотранса. Разработана тарифная сетка, даже две, так как одно местное, другое федеральное. Московское такси более гуманное. Берет с пассажира за километр 30 копеек. Начальная плата, включение счетчика, 40 копеек. Из них 20 берется за включение, а 20 идут в счет поездки. Если едут двое или трое, то это дороже на 10 копеек за километр. А если 4-5 пассажиров, то и вообще 50 копеек за километр. Ожидание – 10 копеек за 3 минуты. Работают с 7 утра до 8 вечера по трем тарифам, а в ночные часы по единому. 50 копеек километр плюс начальная плата. Багаж до 16 килограмм бесплатно. Свыше, как за одного пассажира. Интересное правило в отношении детей. За проезд одного ребенка ростом не выше 1 метра в сопровождении взрослых плата не взимается. Двое детей приравниваются к одному взрослому пассажиру. Загородные поездки за пределы бывшего Камер-Калежского вала могут совершаться на расстоянии не более 30 километров от заставы, а более далекие поездки по особому соглашению с гаражом. Если такая поездка совершается только в один конец, должен оплачиваться и обратный пробег таксомотора до ближайшей заставы, кроме поездок до ипподрома, Сокольнического круга и Петровского парка, при которых обратный пробег не оплачивается. Госавтотранс суровее и, как кажется, попроще. Работает с 8 утра и до 11 вечера по трем тарифам, ночью по двум. Тарифы, соответственно, больше на 10 копеек каждый, а ожидание – 3 рубля в час. При загородных поездках оплата обратного хода до заставы без ограничения километража. Багаж и дети бесплатно. Контора государственного таксомотора «Никольская 6». На вооружении московского таксомотора были автомобили фирмы «Рено». Базировались они с 1925 года в гараже во втором Дьяковском переулке. Это недалеко от Орликова переулка. За характерную форму капота машины москвичей окрестили «утюгом». Затем были куплены «Фиаты» и «Штайеры». А в конце 1929 года на линию вышли и «Форды», прозванные таксистами «Сороками» за двойную серо-синюю окраску. Хотя некоторые из них были просто глубоко коричневыми. Желтый цвет пришел в такси относительно поздно, как и зеленый огонек. В 1920-е таксист поднимал рукой красный флажок с надписью «Свободен». В 1940 году в Москве насчитывалось уже 6 пассажирских таксомоторных парков. На Крымской набережной 14, в Уральском переулке 9, на Вольной улице 30, в Столярном переулке 18, на Панской улице, дом 28 и на Ново-Рязанской улице. Грузовое такси имело 3 парка. На Остаповском шоссе, на Хорошовском шоссе и на Ольховской улице. Некоторые из зданий сохранились. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени тратится на ожидание нужной детали? Мы в Belov Parts ценим ваше время. Проконсультируем, подберем по ВИН-коду без ошибок и предложим честную цену. Качество – это когда возвращается клиент, а не запчасть. Звоните 718-718 или ищите нас на сайте belov-parts.ru.
5: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
6: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
7: Ну так что на ужин-то?
6: Ничего. Ничего на ужин.
7: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
8: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
9: Барсервис. Украин 117-482-742-20.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: кто сказал, что в эфире должны быть только принцы? А? В эти выходные я навожу свои порядки.
1: Радио 7 представляет Уикенд Шрека.
0: Отмечаем 25 лет моей истории. Слушаем лучшие песни из мультфильма и выясняем, как мы со слом стали суперзвездами. Это Шрек. Приглашаю в этот уикенд к себе на болото.
1: Проведите майские выходные в компании «Радио 7». Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Привет! Я Шрек, и в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках. Работая над Шреком, молодая студия DreamWorks создавала еще один мультик «Принц Египта». И если история про зеленого огра рассматривалась скорее как забава, то на принца возлагались огромные надежды. Это был флагманский проект с библейским размахом и эпичностью. Внутри студии даже сложилась жесткая иерархия. Лучших аниматоров и художников бросали на принца, а тех, кто не справлялся или допускал ошибки, ссылали работать над Шреком. Да, среди сотрудников даже появилось выражение «to be Shrek», то есть «ошречить», надо же. Это означало, провалиться на главном проекте и отправиться рисовать болото. Вот так. Никто не верил в успех мультфильма, который создавали ссыльные мультипликаторы. Однако, в итоге случилось неожиданное. Пафосный принц Египта прошел в прокате неплохо, но не стал феноменом. А Шрек выстрелил так, что перевернул всю индустрию. Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
4: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской, 66Б.
5: Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Петербурге 19 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Я Шрек. И в эти выходные эфир «Радио 7» в моих руках.
1: Шрек мог бы выглядеть как странный гибрид кукольного театра и компьютерной игры. DreamWorks даже изготовили миниатюрные декорации, в которых должны были находиться виртуальные герои. Но первые результаты так испугали зрителей на тестовых просмотрах, что пришлось отправить в утиль весь материал. После этого мультфильм принялись создавать заново, используя только компьютерную графику. Этот смелый шаг привел к тому, что «Шрек» стал одним из первых мультфильмов, в котором зрители увидели реалистичных, живых 3D-персонажей. Так что иногда, чтобы создать шедевр, нужно сначала выкинуть все в корзину.
0: Привет! Я Шрек! И это мой уикенд на Радио 7.

0: Это Шрек. Отмечаем 25 лет моей истории.
1: Уикенд Шрека. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: А знаете ли вы, что в этом году автошины выгодно приобретать в движке? Движок – это не просто низкие цены на шины, но и более того, возможность еще и поторговаться с продавцом. А самое главное, в движке вы получите не только бесплатный монтаж купленных шин и дисков, но и бесплатную балансировку, включая стоимость грузиков. Да-да, балансировка бесплатна. Автошины в магазинах «Движок» – это невероятно выгодно.
4: Предложение действует до 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру.
6: Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент Радио 7. У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: реклама.
1: В модном базаре на Советской акция. На первом этаже магазина тотальная ликвидация. Вся женская и детская одежда и обувь, сумки и чемоданы, игрушки и многое другое со скидкой 50%. Все, что на первом этаже найдете, за полцены заберете. Модный базар на Советской 66Б. Подробности у продавцов. Акция с 22 апреля по 20 мая 2026 год.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В понедельник в Липецке ожидается солнечная, теплая погода без осадков. Ближайшей ночью плюс 6-8, завтра до 19 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франц», ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в Мастер Франц по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. Мастер Франц.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Час.

Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: В понедельник в Липецке ожидается солнечная, теплая погода без осадков. Ближайшей ночью плюс 6-8, завтра до 19 тепла. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франс», ООО «100авто48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Ситроен» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания «Рено», «Пежо», «Ситроен». Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Часа.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.